хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Пара хороших новостей. Сегодня суббота, завтра тоже не понедельник. Пока искал какие-нибудь интересные новости, уже подошло время объявлять тех звезд, кто составит нам музыкальную компанию в самом ближайшем будущем на Ретро FM. Это будут Бананарама, это будут Шокинг Блу, группа Любэ и Сиси Кейдж. В столице 3 часа 17 минут. Всем низкошного отдыха.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Примерно так и нужно извиняться перед теми, перед кем оплошали, или на всякий случай перед дамами, рожденными 4, 7, 13, 16, 22, 21 и 31 числа. То иначе будет скандал нау. Просто нумерологи назвали прекрасную половину человечества, рожденных в эти самые даты, числа лютыми скандалистками. Ну, если пару раз совпало, это, конечно, ничего не значит, но если что, ведем наблюдение. В столице 3 часа 42 минуты. Скоро на Ретро-ФМ отметится Виктор Салтыков.

0: В атмосферу грустной, меланхоличной диско-романтики 80-х за последние минуты умеючи погрузил нас Роберто Дзанетти, он же Саваш на Трефэм. В столице 3 часа 56 минут. Новый час гарантирует нам новые музыкальные встречи, музыкальные настроения. Не переключайтесь. Всем доброго субботнего утра.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: А сейчас о погоде в Петербурге. Этой ночью в нашем городе без дождей дует умеренный западный ветер. До утра около 7-9 градусов тепла. Утром и днем по-прежнему без осадков и умеренный ветер. Давление снизится, но останется в норме. День обещает быть довольно солнечным, и воздух хорошо прогреется. Будет до плюс 15-плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

наверное, нет весны, не включающей в себя все сезоны сразу. Весенняя зима, осень, собственно, сама весна у нас уже погодно были. Теперь на очереди, похоже, метеорологическое лето. На следующей неделе в столице вроде как нарисуется с температурой воздуха до 26 градусов. Ждем. Но в самые ближайшие минуты ждем и слушаем на Retro FM Льва Лещенко, Нину и Криса Ри. В столице 4 часа 18 минут.

Неважно, на каком этаже, важно, наверное, в каком районе живет. А то на такси можно не наездиться. Все же новости говорят, что за этот 2026 год поездки на такси еще подорожают. Подорожают на 20-30%.

0: Поразительная работа начала 80-х Жан-Жака Гольдмана, ставшая золотым хитом во Франции, прямо сейчас на Ретро-ФМ. Ее еще называют криком о судьбе целого народа. Ну, давайте не будем углубляться в эту тему, не будем о грустном, как говорится. Будем и далее музыкально отдыхать вместе. В столице 4 часа 55 минут. Всем доброго утра.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе будет становиться все теплее. Дождей можно не ждать, давление немного снизится, но останется в норме. Продолжит дуть умеренный западный ветер, он расчистит небо. День обещает быть довольно солнечным, и воздух продолжит прогреваться. Сегодня в Петербурге будет до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Как бы это ни прозвучало, но Макарена продолжает кормить. Испанский дуэт Los de Rio, они как были, так и остаются в музыкальном строю спустя более 60 лет музыкальной карьеры. Эл, легенды, как говорится, в столице 5 часов 42 минуты. Скоро на Ретро-ФМ услышим команду Смоки Юрия Антонова.

0: Один из самых известных евродиско-хитов немецкой группы Bad Boys Blue, родом из середины 80-х, прямо сейчас на Retro FM, исполнена история еще первым вокалистом команды Тревором Тейлором, чей голос с ямайским оттенком был особенностью ранних треков, ребят. Где-то уже не так рано, как в столице, 5 часов 55 минут в Москве. В любом случае, все вместе продолжаем отдыхать.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе будет становиться все теплее. Дождей можно не ждать, давление немного снизится, но останется в норме. Продолжит дуть умеренный западный ветер, он расчистит небо. День обещает быть довольно солнечным, и воздух продолжит прогреваться. Сегодня в Петербурге будет до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Кого-то уже наверняка позвали на майские шашлыки, либо еще позовут. Некоторые сидят, ждут приглашения, стоит обратить внимание. Но если серьезно, всем неспешному продолжению майских гуляний первого подхода. В столице 6 часов 17 минут, там, на Ретро-ФМ. Полным ходом, уверенно и верно, приближаются Modern Talking, DJ Mendes, Laidback и другие звезды.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

когда-нибудь это холодное утро, может быть, буквально, не буквально наступит, и нам придется вернуться в рабочее русло, но пока что не будем об этом, будем продолжать отдыхать все вместе, пока отдыхается, будем слушать проверенные временем истории на Ретро-ФМ, пока слушается, с ними на подходе.

0: Ох уж эти мимолетные, но незабываемые моменты. Это история Сиси Кейдж, пропитана юношеской романтикой, мимолетным летним романом, где эмоции накалены, но ничто не вечно. В столице 6 часов 56 минут. Движемся с вами вперед, разумеется, вперед из песни здесь, на Ретро FM.
1: Погода на Ретро FM.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе будет становиться все теплее. Дождей можно не ждать, давление немного снизится, но останется в норме. Продолжит дуть умеренный западный ветер, он расчистит небо. День обещает быть довольно солнечным, и воздух продолжит прогреваться. Сегодня в Петербурге будет до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: 7.00 в столице. Команда Joy и песня из бриллиантовой руки на готове.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

У всех тетя как тетя, у него звезда. Звезда по имени Ким Уайлд, который в свое время, в конце 80-х, посвятила эту песню новому члену своей семьи, посвятила ее своему племяннику. Мы же с вами ближайшее будущее этого часа на Retro FM посвятим прослушиванию истории, например, Криса Ри, команды «Руки вверх» и Стинга. Они на подходе. Всем доброго утра.

случае, когда что-то просто, это просто лучше не усложнять. А вот когда все so hard, все сложно, ну тут уж не всегда получится что-то как-то сделать попроще. Но стараться, наверное, нужно. Что-то такие мысли с утра пораньше. Всем доброго выходного утра, которым далее услышим на Ретро FM одни из хитов Манго Джерри и Жени Белоусова. В столице 7 часов 41 минута.

0: Минута за минутой, вот уже без 5:08 в столице. Подождите, сколько? Давайте, что ли, лишний раз не моргаем, не отвлекаемся за выходными глаз да глаз. Причем я буквально присоединяюсь к вашим рядам отдыхающих, вступая в эфирное кресло ретро-ФМ Тимура Соколова. Он на подходе. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем отличной субботы. Услышимся.
1: Погода на ретро-ФМ.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе будет становиться все теплее, дождей можно не ждать, давление немного снизится, но останется в норме. Продолжит дуть умеренный западный ветер, он расчистит небо, день обещает быть довольно солнечным, и воздух продолжит прогреваться. Сегодня в Петербурге будет до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Ирина Аллегрова на бешеной скорости, как всегда дерзко и в то же самое время красиво ворвалась в наш эфир и сделала его максимально драйвовым. Не тормозим, жмем на газ и едем дальше в новый день, который, уверен, будет классным.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 2 мая, суббота на календаре. Сегодня внутреннее напряжение может смениться приятными событиями, если позволить себе расслабиться. Утро лучше начать с тишины и наблюдения за своими эмоциями. Далее по порядку. Овны, самое время расстаться с тем, что отслужило свое и больше вам не нужно. Тельцы, хороший день, чтобы посвятить его второй половинке, получить удовольствие от общения и совместного отдыха. Близнецы, вам могут дать очень ценный совет, который будет касаться вашего здоровья. Раки, посвятите день радостным моментам, спокойному отдыху и легким развлечениям. Львы, если вы хотите наладить отношения с родными, то попробуйте сделать это сегодня. Девы, суббота хороша для поездок и дальних прогулок. Они принесут приятное впечатление. Весы, позвольте себе шопинг, только не забывайте о мире. Скорпионы, вспомните о своих успехах, это придаст вам уверенности. Стрельцы, спокойный ритм дня вдали от суеты позволит найти ответы на важные вопросы. Козероги, встреча с друзьями будет позитивной, легкой и наполненной хорошим настроением. Водолеи, поэкспериментируйте, позвольте себе быть более амбициозным, чем обычно. Ну и, наконец, рыбы, день будет благоприятствовать вашим начинаниям, особенно тем, которые касаются обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: пока Игорь Николаев поет нам про незнакомку, предлагаю познакомиться. Меня зовут Тимур Соколов. Я с удовольствием составлю вам компанию до 13 по Москве. Я обещаю за эти 5 часов огромное количество суперхитов, лучшей музыки и приятного, ненавязчивого общения. Впереди «Дубы колдуны», группа «Септембр» и команда «Secret Service». Ну и новости в 2-3 часа не пропустите.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе расскажу о выдающемся исполнителе, композиторе, маэстро Юрии Антонове. Как все начиналось, как создавались главные хиты и при чем тут Сергей Лазарев? Об этом расскажу уже сегодня в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Внимание, вопрос.
11: Есть дела интересные?
12: Все сложно.
13: Ни свидетелей, ни улик.
12: Но надежно.
11: Я вам столько дел раскрыл.
14: Что за девушка?
12: Детектив на все руки.
15: Короче, тут такое дело.
11: Я не такая.
12: Новые серии.
16: Звучит многообещающе.
12: В субботу в 18:25.
16: А мотив?
12: Вечерний детектив.
15: Замечательно.
12: На канале ТВ-центр.
11: Женщины его тоже любят.
17: Возрастное ограничение 16+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: живее всех живых наша любовь к лучшей музыке, классике советской эстрады. Дубы-колдуны на Ретро-ФМ с песней «Для меня нет тебя прекраснее». И пусть ваше утро, друзья, начнется именно с этих слов. Ну а наше утро продолжит новости с Маратом Бекметовым. Марат, приветствую.
1: Доброе утро. В России изменились правила выплаты для многодетных семей. В кабинете министров сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату теперь остается, если средний душевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая, будет распространяться на правоотношения с 1 января текущего года. Если ранее в этом году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении конфликта с Ираном. 1 мая истек срок для получения одобрения на продолжение конфликта. В письме глава Белого дома указал, что военные действия прекращены. Напомню, президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. Налоговая получила право списывать безнадежные долги граждан без суда. Правила снятия задолженности вступили в силу с 1 мая, сообщили в ведомстве. Речь о непогашенных платежах с истекшим сроком взыскания, которые продолжают числиться за гражданином и формируют отрицательное сальдо его единого налогового счета. Изменения касаются региональных и местных налогов. Как уточняется, нововведение позволит сократить объем зависших долгов и упростит администрирование налоговых платежей. Россия и Саудовская Аравия вводят безвизовый режим с 11 мая. Как уточняется, россияне смогут находиться в королевстве непрерывно или суммарно до 90 дней в течение календарного года. При этом безвизовый режим не распространяется на работу, обучение и постоянное проживание в Саудовской Аравии. Для этих целей потребуется оформление визы. Также отдельный документ по-прежнему будет необходим для совершения хаджа. Сергей Собянин назвал дату проведения общегородского выпускного в Москве. Он состоится 26 июня на ВДНХ. По словам мэра столицы, мероприятие начнется вечером и продлится до 6 часов утра 27 июня. Городоначальник добавил, что для ребят подготовили большую программу, включая интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, а также концерты с участием популярных отечественных артистов и диджеев. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра и прекрасного дня.

И вот как-то сразу захотелось уехать в Ленинград и насладиться красотами северной столицы России. Петербургу привет, так же, как и всем городам вещания Ретро-ФМ. 8.42 уже в столице, далее у нас на горизонте путешествие в Кингстон-таун в компании команды UB40, так что готовьтесь.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось,

0: бархатное и приятное регги от команды UB40 приближает нас к лету, до которого, кстати, осталось чуть меньше месяца. Хотя, судя по погоде, радоваться теплу можно начинать уже прямо сейчас.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе будет становиться все теплее. Дождей можно не ждать, давление немного снизится, но останется в норме. Продолжит дуть умеренный западный ветер, он расчистит небо. День обещает быть довольно солнечным, и воздух продолжит прогреваться. Сегодня в Петербурге будет до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Real Girl, это Мадонна, напоминает нам о том, что все мы живем в материальном мире. А вот кому сегодня звезды обещают город денег, а кому что-нибудь другое, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Для тех, кто позабыл, напоминаю, 2 мая на календаре, суббота. Сегодня внутреннее напряжение может смениться приятными событиями, если позволить себе расслабиться. Утро лучше начать с тишины и наблюдения за своими эмоциями. Далее по порядку. Овны, самое время расстаться с тем, что отслужило свое и больше вам не нужно. Тельцы, хороший день, чтобы посвятить его второй половинке и получить удовольствие от общения и совместного отдыха. Близнецы, вам могут дать очень ценный совет, который будет касаться вашего здоровья. Раки, посвятите день радостным моментам, спокойному отдыху и легким развлечениям. Львы, если вы хотите наладить отношения с родными, то попробуйте сделать это сегодня. Девы, суббота хороша для поездок и дальних прогулок, они принесут приятные впечатления. Весы, позвольте себе шопинг, только не забывайте о мире. Скорпионы, вспомните о своих успехах, это придаст вам уверенности. Стрельцы, спокойный ритм дня вдали от суеты позволит найти ответы на важные вопросы. Козероги, встреча с друзьями будет позитивной, легкой и наполненной хорошим настроением. Водолеи, поэкспериментируйте, позвольте себе быть более амбициозным, чем обычно. Ну и, наконец, рыбы, день будет благоприятствовать вашим начинаниям, особенно тем, которые касаются обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Даже если до календарного лета еще месяц, главное, чтобы внутри всегда было плюс 25. Вообще очень приятно находиться в предвкушении того, что впереди еще целых 3 месяца лета, и даже май уже начинает радовать нас своим теплом. Так что припати лета, можно сказать, началось. А потому рекомендую наслаждаться каждой минутой теплых дней, дабы не петь потом, какое короткое лето. Кстати, напомню, что этим летом всех слушателей Ретро-ФМ ждет кое-что интересное.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Внимание, вопрос.
9: Есть дела интересные?
10: Все сложно.
11: Ни свидетелей, ни улик.
10: Но надежно.
9: Я вам столько дел раскрыла.
12: Что за девушка?
10: Детектив на все руки.
13: Короче, тут такое дело.
9: Я не такая.
10: Новые серии.
14: Звучит многообещающе.
10: В субботу в 18:25.
14: А мотив?
10: Вечерний детектив.
13: Замечательно.
10: На канале ТВ-центр.
9: Женщины его тоже любят.
10: Возрастное ограничение 16+.

0: should be so lucky. Чтобы всем сегодня сопутствовала удача, и я с удовольствием присоединяюсь к этим пожеланиям. Уверен, что каждый сегодня почувствует себя настоящим любимчиком судьбы. Пусть этот день подкинет вам парочку приятных сюрпризов. Ну а какие новости подкинул нам новый день, расскажет Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. В Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов на 71% с января по март. В первом квартале физлицам предоставили жилищные кредиты на 1 триллион 45 миллиардов рублей. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране было выдано чуть больше 600 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце сохранялись невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу семейной ипотеки. Татьяна Голикова сообщила о росте среднего размера пособия по беременности для студенток. Он увеличился почти в 4 раза и составляет свыше 96 тысяч рублей. По словам вице-премьера, выплата для студенток и аспиранток рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума. Голикова добавила, что крайне важно поддерживать студенческие семьи. В частности, в вузах развивается специальная инфраструктура. За год в учебных заведениях было открыто больше 250 комнат матери и ребенка. В России больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки «Честный знак». Так, средства идентификации должны быть на упаковках цемента, гипса, сухих строительных смесей, монтажной пены, замазки, герметики и мастики. Это касается импортной и отечественной продукции. Как сообщает РИА Недвижимость, маркировка наносится только на товары в потребительской упаковке, поэтому 70% цемента в России промаркировано не будет, потому что он поступает в насыпном виде. На платформе «Работа в России» начнут публиковать данные о целевом обучении. Студенты смогут сообщать о расторжении договора и нарушении обязательств по трудоустройству. Организации будут предоставлять аналогичную информацию, включая отчисление или перевод студента на платное обучение. Кроме того, если студент откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его на раннем этапе, сведения будут направлены в Миноборнауки. Новые меры призваны повысить прозрачность этой системы. Владимиры стартовала стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. По информации РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. Но на поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий, Сергиев Посад. В словам аналитиков, интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы чаще планируют их весной и осенью. Локальные маршруты пользователи рассматривают как удобный формат путешествий на выходные. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро FM. Всем доброго утра.

Mike and the Mechanics на Retro FM с песней Another Cup of Coffee. Сегодня за чашкой ароматного кофе предлагаю всем послушать программу You, в которой мой коллега Юрий Гурьянов расскажет о творчестве своего тезки, маэстро Юрия Антонова. Будет очень интересно и, как всегда, уверен, познавательно. Так что не пропустите программу You сегодня в 13 часов по московскому времени на Retro FM. Ну а в ближайшие минуты с нами Фредди Меркьюри, группа Мираж и Джо Дассен.

0: В очередной раз хочется напомнить вам легендарную фразу, сказанную Фредди Меркьюри. «Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни». Ну и судя по этим песням, проблем у него, видимо, было действительно очень много.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе будет становиться все теплее. Дождей можно не ждать, давление немного снизится, но останется в норме. Продолжит дуть умеренный западный ветер, он расчистит небо. День обещает быть довольно солнечным, и воздух продолжит прогреваться. Сегодня в Петербурге будет до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: В гостях у сказки вместе с Валерией проводили маленького принца в путь, но сами остаемся на связи с космосом. И прямо сейчас узнаем, кто сегодня будет сиять ярче всех и кому стоит уйти в тень.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 2 мая, суббота. Сегодня внутреннее напряжение может смениться приятными событиями, если позволить себе расслабиться. Утро лучше начать с тишины и наблюдения за своими эмоциями. Далее по порядку. Овны. Самое время расстаться с тем, что отслужило свое и больше вам не нужно. Тельцы. Хороший день, чтобы посвятить его второй половинке и получить удовольствие от общения и совместного отдыха. Близнецы. Вам могут дать очень ценный совет, который будет касаться вашего здоровья. Раки. Посвятите день радостным моментам, спокойному отдыху и легким развлечениям. Львы. Если вы хотите наладить отношения с родными, то попробуйте сделать это сегодня. Девы. Суббота хороша для поездок и дальних прогулок. Они принесут приятные впечатления. Весы. Позвольте себе шопинг, только не забывайте о мире. Скорпионы. Вспомните о своих успехах. Это придаст вам уверенности. Стрельцы. Спокойный ритм дня вдали от суеты позволит найти ответы на важные вопросы. Козероги. Встреча с друзьями будет позитивной, легкой и наполненной хорошим настроением. Водолеи. Поэкспериментируйте. Позвольте себе быть более амбициозным, чем обычно. Ну и, наконец, рыбы. День будет благоприятствовать вашим начинаниям, особенно тем, которые касаются обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: «Пойдем со мной» поет группа «Комбинация». Я в этом смысле не отстаю. Также приглашаю вас в новый день, который обещает быть не только максимально музыкальным, что подразумевается само собой, друзья, но и очень теплым, по крайней мере, в столице. Сегодня, наконец-то, солнечно. В понедельник так вообще обещают настоящее лето. Температура поднимется до плюс 23. И если это произойдет, то будет зафиксирован новый рекорд тепла. Так что поздравляю. Вот теперь-то точно можно сказать, перезимовали. Ура!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня на этой неделе в гостях певец и музыкант Жан Мелемеров. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
14: Успел.
15: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
9: 15+.

0: во французской стороне на чужой планете. Вот уж действительно фраза, актуальная во все времена. С актуальными новостями к этой минуте Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательная маркировка радиоэлектроники введена в России с 1 мая. Теперь производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, светильники, прожекторы, розетки и не только. Потребители смогут проверять легальность таких товаров через приложение «Честный знак». Маркировка призвана снизить оборот нелегальной продукции. В системе «Честный знак» зарегистрировались уже 19 тысяч компаний отрасли. Российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР. Об этом известием сообщил глава космического агентства республики Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении подтвердили и в Роскосмосе. Ранее в ходе российского космического форума первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств предконтрактную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам, а также созданию аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли. В Москве стартовал сезон фонтанов. Подготовка шла почти весь апрель. Специалисты ремонтировали коммуникации и промывали чаши. Одной из новинок этого сезона стал фонтан на центральной площади Лужников площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители увидят впечатляющее светомузыкальное шоу. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре. Как сообщил столичный департамент транспорта, участвовать в заездах смогут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Дистанция и время заезда будут разделены по возрасту. После регистрации участник получит номер. Его можно будет прикрепить к одежде или велосипеду. Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений на майские праздники. Спрос на отдых в Кубани снизился на 20%. Краснодарский край расположился только на третьей строчке. Первое место у Петербурга. Нижний Новгород занял четвертое место, а Калининградская область замыкает топ-5. Продолжительность отдыха на праздники в этом мае внутри страны сократилась и составляет в среднем 2 дня. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро FM. А я всем желаю прекрасной субботы.

все крутые повороты остались позади, ну а впереди лето и увлекательный круиз ретро-ФМ на лайнере «Астория Гранде», компанию, в котором вам составят группы «Лицей Плазма», также «Вирус» и Александр Айвазов. Все подробности предстоящего шикарного морского путешествия читайте на сайте retrofm.ru и отдыхайте вместе с нами.

0: Этот саксофон не перепутать ни с каким другим. Джордж Майкл с хитом, который написал в 17 лет. Careless Whisper. Идеальный саундтрек для переворачивания шашлыков на мангале.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе будет становиться все теплее. Дождей можно не ждать, давление немного снизится, но останется в норме. Продолжит дуть умеренный западный ветер, он расчистит небо, день обещает быть довольно солнечным, и воздух продолжит прогреваться. Сегодня в Петербурге будет до плюс 15, плюс 17 градусов.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительно до 3 мая.
2: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
3: Стану твоим ангелом.
2: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: Песню о безумном веселье дарит нам группа Five Letters на Retro FM. И не знаю, как вам лично, мне она напоминает о том, что сегодня в Петербурге можно увидеть как анекдот о том, что в городе стало тепло, люди сняли куртки, но недоверчивые петербуржцы носят их в руках. Все это сегодня можно увидеть в реальности. Ну и, в общем-то, еще порадоваться тому, что вроде вчера был выходной, а сегодня только суббота, а значит и сегодня, и завтра выходной. В общем, красота. А как выходные провести поинтереснее, уже скоро подскажет программа «Культ-поход» на Retro FM. Кроме того, послушаем Дмитрия Маликова и дуэт «Баккарам» на 11.17 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Денис Волков. Всем привет!
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе расскажу о выдающемся исполнителе, композиторе, маэстро Юрии Антонове. Как все начиналось, как создавались главные хиты и при чем тут Сергей Лазарев? Об этом расскажу уже сегодня в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уинстам Арт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Внимание, вопрос.
16: Есть дела интересные?
17: Все сложно.
18: Ни свидетелей, ни улик.
16: Но!
17: Но? Но надежно.
16: Я вам столько дел раскрыла.
15: Что за девушка?
17: Детектив на все руки.
18: Короче, тут такое дело.
16: Я не такая.
17: Новые серии.
15: Звучит многообещающе.
17: В субботу в 18.25.
15: А мотив?
17: Вечерний детектив.
18: Замечательно.
17: На канале ТВ-центр.
16: Женщины его тоже любят.
19: Возрастное ограничение 16+.
20: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
21: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняй в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
22: И время, и деньги, и бонусы.
0: Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Культпоход. Куда сходить, что посмотреть, чем развлечь себя в выходные.
1: Бывают ли корабли из песка и могут ли они летать? Где поискать вдохновение и рассмотреть сокровища восточных невест? Знает Культпоход.
0: Культпоход.
1: Культпоход. В праздничные выходные хочется особенно ярких эмоций. За ними отправляемся в Петропавловскую крепость. Там найдете восторг творчества. Это девиз 22-го фестиваля песчаных скульптур, который только что открылся в Алексеевском Равелине. Там соединились музыка, кино, литература, природа, образы Петербурга и фантазийные вселенные. От архитектурных ансамблей до летающих кораблей. Все это в десятках скульптур. Побываете среди монументального искусства и при этом ощутите атмосферу легкости, света и вдохновения. Создавали ее чемпионы международных конкурсов, участники проектов из Книги рекордов Гиннесса. Детей сможете отправить на мастер-классы, где они почувствуют себя художниками, или в огромную песочницу с игрушками. А сами наверняка захотите устроить себе фотосессию на фоне грандиозных песчаных скульптур. Их фестиваль начался в Алексеевском Равелине Петропавловской крепости.
0: Культпоход.
1: Культпоход. В праздничный уикенд сможете познакомиться с экзотическим праздником, на котором никогда не бывали, с турецкой свадьбой времен Османской империи. С восточной роскошью встретитесь в Эрмитаже на временной выставке «Сокровища невест. История османского и анатолийского приданого». Откроете целый мир, сотканный из шелка, золота и девичьих грез, а с ним турецкую культуру второй половины 19 века. Уникальные предметы специально привезли из Турции, и каждый поражает мастерством исполнения. Свадебные платья той эпохи, предметы одежды с невероятно изысканной вышивкой, головные уборы, а в дополнение к ним предметы кофейной церемонии, медная посуда и, конечно, ювелирные украшения. После такого зрелища наверняка и саму Турцию будете воспринимать немного по-новому. Настоящие сокровища турецких невест рассмотрите в Эрмитаже на новой выставке, которая совсем недавно открылась и будет идти только 3 месяца.
0: Культпоход.
1: А еще есть повод побывать во дворце, в который наверняка давно не заглядывали, потому что он был закрыт. Только на днях после реэкспозиции вновь открылись двери Строгановского дворца 18 века. В нем пышность барокко и изящество классицизма, а внутри выставка «Стекло и камень». Граф Александр Строганов был коллекционером минералов, и эту традицию поддержали и расширили. Саму коллекцию рассмотрите во дворах и в залах Невской анфилады, а вместе с собранием камней и более 30 произведений художественного стекла из собраний Русского музея 19-го начала 20 веков, а также советских и современных. В Строгановский дворец можете попасть одними из первых после масштабной реэкспозиции. Итак, маршрут культпохода готов. Выбирайте, чем развлечься в праздничные выходные, а мы будем держать вас в курсе самых интересных событий нашей культурной столицы – Петербурга.
0: Культпоход на Ретро-ФМ.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Прежде чем деньги потратить, о чем поет Джордж Харрисон на Ретро-ФМ, нужно их где-нибудь взять. А вот Ретро-ФМ, друзья, дает вам возможность заработать на звездах. А как? А очень просто. Каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы. А их присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если наш дорогой гость отвечает неверно, то на этом и можно заработать приличную сумму. Если вас это интересует, то оставляйте ваши вопросы на сайте retrofm.ru. Но уже завтра в шоу «Дорогие гости» придет певец, бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Мелимеров. Не пропустите, включайте Retrofm ровно в 13:00. Скучно точно не будет. Пока же в Петербурге 11:42.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карты, на 7,5 километров растянулась пробка на внешней стороне кольцевой от Топсовского шоссе до проспекта Энгельса. В пути уйдет около 20 минут. На 40 минут придется задержаться на внутренней стороне кольца от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской обороны. Пробка длиной около 2,5 километров образовалась на Топсовском шоссе от кольцевой до остановки Топсовское шоссе. Со скоростью 6 километров в час движется Приморское шоссе от Беговой улицы до первого Лахтинского моста.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Вот хоть ворчат некоторые мужчины, что, мол, женщина всегда найдет повод в выходной сдвинуть своего любимого с дивана и заставить его что-то делать, но если верить Патрисии Касс, то женщины и восхищаться нами после сделанного не забывают. 11.55 уже в северной столице.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: И погода в Петербурге сегодня тоже достойна восхищения. Плюс 17, дует слабый западный ветер, и день сегодняшний обещает быть малооблачным, без осадков, со слабым западным ветром и температурой в районе 20 градусов со знаком плюс. Завтра нас тоже будет ждать переменная облачность без осадков, подует слабый западный ветер, а температура ночью будет до плюс 8, ну а днем до плюс 16 градусов.
1: Слушайте Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество «Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте» и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о ваших любимых звездах и жизни радиостанции. Официальное сообщество «Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, день радио. Как бы радио-то. Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая. БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: думаю, всем поклонникам ночных рандеву, о которых говорит Крис Кельми на Ретро FM, можно порадоваться, что сегодня на них не придется тратить остатки сил, о чем поется в этой песне. Все-таки у нас продолжаются праздничные майские выходные, это, конечно, здорово, но возникает вопрос, как их поинтереснее, поувлекательнее провести. И о самых интересных событиях в Петербурге в нынешние выходные вам расскажет программа «Культ Поход» очень скоро на Ретро FM. Кроме того, послушаем группу комбинации «Сити Кетч». Меня зовут Денис Волков. Всем желаю отличного времяпрепровождения. Кстати, 12.17 в Санкт-Петербурге.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ГУГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
14: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
18: А давай.
3: Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
17: Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.

0: Культпоход. Куда сходить, что посмотреть, чем развлечь себя в выходные.
1: Где вдохновиться тайным миром театрального закулисья, посмотреть на цветущую сакуру и приключения маленького оркестра под весенним небом, знает Культпоход.
0: Культпоход.
1: Культпоход. Весной особенно хочется цветущей красоты. Можно устроить вылазку на природу, а можно найти такой красоты очень много сразу в одном месте и к тому же весело провести время. В ботаническом саду в этот праздничный уикенд застанете фестиваль «Торжествуй, зеленый май». Мало того, что увидите распустившиеся первоцветы, рододендроны и цветущую сакуру в больших количествах, будет повод и повеселиться. Сегодня и завтра на площади у зеленого домика увидите выступление клоун-мим-театра «Мими Мигранты», концерт «Симфония весны. Приключения маленького оркестра» и поучаствуйте в семейной ботанической викторине. Детей увлекут мастер-классами в творческом центре и ботаническими квестами, а попутно, если захотите еще больше весеннего тепла, прогуляйтесь по оранжереям. На все события действует единый фестивальный билет. Сам фестиваль «Торжествуй, зеленый май» продлится в ботаническом саду сегодня и завтра.
0: Культпоход.
1: В этот уикенд есть хороший шанс заглянуть в тайный мир театрального закулисья. Если хотите проникнуться этим видом искусства не со стороны зрительного зала, поможет Шереметьевский дворец. Там только что открылась новая выставка «В мастерской театрального художника». Очутитесь в многогранной инсталляции, которая будто из лоскутов составлена из фрагментов мастерских художников, масштабных фотографий и реальных артефактов, рабочих инструментов, эскизов, макетов, костюмов и личных вещей тех, чьи работы определяли лицо театра с начала 20 века, десятков легендарных мастеров Коровина, Бенуа, Альтмана, Бакста и многих других. Место, где рождается искусство, выставку в мастерской театрального художника застанете в Шереметьевском дворце в Музее музыки.
0: Культпоход.
1: К истории прикоснетесь и в кино. В канун Дня Победы на большие экраны выходит биографическая драма о легендарной летчице Великой Отечественной Лидии Литвяк, самой результативной женщине-истребителе той эпохи. Создатели картины говорят, что отдельный акцент сделали также на психологии пилотов и на технической стороне темы, поэтому для съемок создали детальные полноразмерные модели самолетов Як-1, точно воспроизвели форму и быт пилотов, а воздушные сцены снимали так, чтобы зритель смог ощутить себя в кабине истребителя. Для биографической ленты «Литвяка» о легендарной летчице нынешний уикенд премьерный. Итак, маршрут культпохода готов. Выбирайте, как провести праздничные выходные, а мы будем держать вас в курсе самых интересных событий нашей культурной столицы – Петербурга.
0: Культпоход на Ретро-ФМ.

0: Поэт Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, но знаю точно, что сегодня в Петербурге во дворе культурного центра «Крупа» развернулась большая книжная ярмарка, где всех любителей почитать обещают порадовать книгами, в том числе и редкими, причем по самым приятным ценам. В общем-то, еще один повод для того, чтобы выйти на прогулку в этот прекрасный день, у людей появился. Главное, друзья, не скучайте, весело проводите выходные. Под музыку Ретро-ФМ уже совсем скоро с нами группа «Бананарама», Константин Никольский и группа «Армия Флауэрс». 12:42 в Петербурге.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, на 9,5 километров растянулась пробка на Мурманском шоссе от проспекта Большевиков до заправки. В пути уйдет чуть больше часа. На 50 минут придется задержаться на внутренней стороне кольца от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. 4-километровая пробка образовалась на проспекте Энгельса и Новоприозерском шоссе от 3-го верхнего переулка до въезда в торговый центр. Со скоростью 5 км в час едет Токсовская улица и шоссе от улицы Руставели до остановки Токсовское шоссе.
2: Реклама.
3: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
2: Стану твоим ангелом.
1: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
3: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Сказочную историю о любви нам подарила группа «Бананарама» на Ретро-ФМ, ну а в северной столице уже 12.54, а это значит, что через несколько минут придет и настанет время других очень интересных, увлекательных и, что самое главное, музыкальных историй, которые нам подарит программа «Ю» и ее ведущий Юрий Гурьянов. Сегодня послушаем интереснейший рассказ о творческом пути Юрия Антонова, так что делаем громче, впереди будет очень много интересного.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: В эти минуты в северной столице плюс 19, дует слабый южный ветер. Сегодня в нашем городе будет малооблачно, без осадков, со слабым западным ветром и температурой в районе 20 градусов со знаком плюс. День завтрашний погоду особо не испортит. Нас ждет переменная облачность без осадков, с западным ветром и температурой ночью до плюс 8, а днем до плюс 16 градусов. Сейчас в Петербурге плюс 19.
2: Реклама.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15.00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: Ну что, друзья, в Москве уже 13 часов. Назад дороги нет, надо начинать. Впереди у нас программа «Ю».
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! Да, это программа «Ю». Меня зовут Юрий Гурьянов. Здесь мы вспоминаем любимых артистов и, возможно, даже узнаем о них то, о чем раньше не подозревали. Будут интересные факты, будут теплые слова, будет музыка. Знаете, когда пытаешься подобрать какие-то слова для того, чтобы представить сегодняшнего артиста, понимаешь, что какие бы эпитеты ты ни выбрал, они все равно полностью не смогут передать всю значимость. Давайте так. Он как минимум часть нашего с вами генетического кода. Сегодня наш эфир посвящен человеку, чьи песни буквально стали частью нас самих, причем касается это нескольких поколений. Его называют советским Полом Маккартни, первым официальным миллионером СССР и просто маэстро, который знает секрет идеальной мелодии. Также его называют музыкантом, который совершил революцию в советской эстраде, совместив западный драйв с русской душевностью. 70-е, 80-е, 90-е и наше время точно были бы другими, если бы вот этот талантливый музыкант выбрал какой-то другой жизненный путь или профессию. Советский и российский исполнитель, поэт, но прежде всего гениальный композитор, отличный мелодист, народный артист России Юрий Михайлович Антонов. Между прочим, когда я готовился к программе, мне было очень тяжело решить, какие песни поставить в эфир, потому что в случае с Антоновым в голову сразу же приходит несколько десятков названий песен, и все они красивые, и все они классные, а у нас только час, и даже чуть меньше. Честно говоря, пришлось даже созвать самый настоящий худсовет во главе с музыкальной редакцией «Ретро-ФМ». Это я как бы снял с себя часть ответственности за обвинение в том, почему не поставили вот эту песню или вот эту. И тем не менее, что касается первой песни, которая сегодня прозвучит, ну, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что она обязательно должна сегодня появиться. Многие из нас часто путают ее название. «Мечты сбываются», говорят одни, но мы-то с вами помним, что называется она как? Правильно, «Не забывай». Если

0: «Помни, не забывай». В программе «Ю» слова замечательного поэта Михаила Танича. «Помним, не забываем», конечно. Что песня вышла в том числе в 1980 году. Она была написана специально для музыкальной комедии «Берегите женщин», фильма, о котором мы сегодня еще поговорим. Потому что много музыки Юрий Антонов написал именно для этой картины.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: В программе «Ю» говорим о музыке и тех, кто ее для нас делал и делает. Сегодня музыкант, без которого сложно... Нет, не так. Невозможно представить эфир «Ретро-ФМ». Не просто музыкант, а целая эпоха. Юрий Антонов. Давайте попробуем с самого начала. Наш сегодняшний герой родился в 45-м году в Ташкенте, в семье военного. Через пару лет вместе с мамой переехал в Берлин к отцу, который, кстати, прошел всю войну. До 50-го года они прожили в Германии. После этого вся семья переехала в Белоруссию, в город Молодечно. Именно там мама привела юного Юру в музыкальную школу в класс аккордеона. И хотя сначала он сопротивлялся, вскоре музыка поглотила его целиком. В 14 лет он уже руководил хором в местном железнодорожном депо, где его слушались взрослые люди. Все было всерьез. Хотя, например, его отец, офицер, сначала скептически относился к музыкальным увлечениям Антонова. Помимо этого, наш герой успел поработать преподавателем в детской музыкальной школе в Минске. Был солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии. В 64-м году ушел в армию, после которой вернулся в филармонию. Но одно из ключевых событий в биографии случилось в 69-м году. Юрий Антонов тогда оказался виа поющие гитары. Музыканты коллектива рассказывали, что познакомились с ним во время гастролей. И буквально сразу же пригласили его в свой коллектив. Антонов тогда руководил ансамблем, который аккомпанировал белорусскому певцу Виктору Вуячичу. Он, собственно, занимался обработкой и доводкой его песен, но при этом хотел делать свою музыку. Участник поющих гитар Евгений Броневицкий рассказывал, что Юра прямо в вагоне предложил: «Хотите, я вам песенку покажу о добрых молодцах?» Нам понравилось. Попросили его написать аранжировку, и уже буквально через два дня мы сделали песню.

В общем, в 69-м году наш будущий герой переехал в Ленинград и стал клавишником в ансамбле «Поющие гитары», где, кстати, быстро проявил себя как хороший композитор. Свой первый большой хит Юрий Антонов написал буквально на коленке, на клочке бумаги. Тоже, кстати, в «Поезде» и тоже в 69-м году. Он тогда даже не подозревал, что эта мелодия будет звучать из каждого окна на протяжении многих-многих лет.

Да, это была музыка к песне «Нет тебя прекрасней» или «Не умирай, любовь». Первым ее исполнил Виа, поющие гитары, но мы сейчас послушали фрагмент, записанный ансамблем «Добрые молодцы», в котором также успел поработать Юрий Антонов. Да, в 1970 году он переехал из Ленинграда в Москву. 70-е для него были непростыми. По факту, его песни пела уже вся страна, но в лицо его знали немногие. За это время он успел написать музыку «Поющим сердцам», ансамблю «Красной маки», группе «Земляне» и не только. Про музыку для других артистов мы сегодня еще обязательно поговорим. Пока сделаем паузу небольшую, конечно, музыкальную. Давайте послушаем одну очень красивую песню, написанную в 75-м году на стихи поэта Виктора Дюнина, который, кстати, добавил туда личной драмы благодаря собственной несостоявшейся свадьбе. «Несет меня течение».

0: «Вот такая красота» звучит в программе «Ю», «Несет меня течение». Кстати, у этой песни есть две аранжировки. Ранняя, 75-го года, и вторая, которая вышла в 90-е годы. Мне больше нравится тот самый ранний гитарный вариант. Вот мы его как раз с вами и послушали.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю» про любимых артистов. Вот даже если бы на Земле не существовало такого понятия, как талант, то его обязательно надо было бы придумать для того, чтобы можно было правильно представить нашего сегодняшнего героя. Сегодня у нас Юрий Антонов, напомню. Сейчас надо вспомнить еще один важный переломный момент в карьере музыканта. Это сотрудничество с небезызвестной группой «Аракс». Началось оно в самом конце 70-х. И хотя история этого коллектива началась еще во второй половине 60-х, но так случилось, что пик их популярности пришелся как раз на время работы с Юрием Антоновым. Состав «Аракса» за годы существования часто менялся. В разное время в команде были и Александр Буйнов, и Сергей Беликов, Анатолий Алешин, Евгений Маргулис и многие другие знакомые нам артисты, включая нашего сегодняшнего героя Юрия Антонова. Группа сотрудничала с очень известными композиторами Геннадием Гладковым, Алексеем Рыбниковым, Александром Зацепиным и Антоновым, конечно. Примерно тогда, в 79-м году, наш герой впервые появился на центральном телевидении в программе «Шире круг». В период работы с группой «Аракс» вышли пластинки «Миньоны». Ну, это такие маленькие пластиночки, которые расходились огромными тиражами. Группа вместе с Антоновым записала тогда 3 мини-альбома, и было выпущено более 20 миллионов копий. Как раз тогда слушатели познакомились с «Крышей дома твоего» Анастасией и песней «Я вспоминаю». О них мы сегодня тоже поговорим обязательно. А пока, вот так вот, пробежавшись по некоторым ступеням стремительной биографии Юрия Антонова, давайте послушаем еще одну красивую песню. Понятно, что на сегодня это еще не все ступени. Интересно, что некоторые из них окажутся даже золотыми. Прямо сейчас песня, вышедшая в период работы с группой «Аракс», на их самой первой мини-пластинке, на том самом «Миньоне». Антонов, как правило, писал музыку, но уже готовые слова. Слова нашлись благодаря поэту Михаилу Виккерсу.

0: По всем показателям драгоценная золотая лестница в программе «Ю». Говорят, что музыканты в ресторанах просили двойной гонорар за исполнение этой песни, просто чтобы чуть-чуть передохнуть от бесконечных заказов, настолько часто ее заказывали посетители. Скоро продолжим слушать хиты маэстро Юрия Антонова, ну и вспоминать связанные с ним интересные факты.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
2: Реклама.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
8: Но.
11: Но?
9: Но надежно.
8: Я вам столько дел раскрыла.
12: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
13: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
14: Звучит многообещающе.
9: В субботу в 18:25.
14: А мотив?
9: Вечерний детектив.
13: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
15: Возрастное ограничение 16+.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro
19: FM. 12+.

0: звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
1: Да, это программа «Ю». Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня мы говорим об очень талантливом человеке, музыканте, который стал одним из ключевых артистов, сделавших музыку в 70-е, 80-е, да и в наше время, вот такой, какой мы ее знаем и помним, и ценим. Народный артист России Юрий Антонов. Много о чем уже вспомнили. Кстати, если вы вдруг пропустили, то всегда можно послушать подкаст программы «Ю» на сайте retrofm.ru, в нашем мобильном приложении. Сейчас хочется вспомнить о появлении Антонова в кино. Он не очень любил появляться в кадре, хотя иногда это и случалось, конечно. Но гораздо более громким и ярким получилось его участие в качестве композитора и, конечно, исполнителя. Да, это была та самая советская лирическая музыкальная комедия 81 года, фильм «Берегите женщин», где молодой журналист-практикант, которого играет актер Андрей Градов, поющий там, кстати, голосом Юрия Антонова, попадает на буксир «Циклон» в качестве кока в женский коллектив. «Люба, он моет макароны! Наполеон со сметаной! Оладьи стирать не надо!» И так далее. Это фраза из фильма. Но нас, конечно, сейчас больше интересует музыка Антонова. Собственно, именно она сделала этот фильм таким массовым и востребованным. Но не все было так просто. Дело в том, что пока снималась картина, были споры именно относительно музыки. Закончились эти споры тем, что даже произошла смена режиссера. Первый режиссер, Виктор Макаров, оказался единственным, кому не понравилась музыка Антонова. Через пару недель после начала съемок он покинул площадку. Второй режиссер, Александр Полынников, как раз настаивал, что фильму нужна яркая и, главное, современная музыка, ну, та самая, за которую многие этот фильм в конечном итоге и полюбили. Юрия Антонова пригласили в картину по совету очень популярного музыканта в Советском Союзе Юнгольда Хилькевича. Антонов тогда предложил песни со своей пластинки, которую не удавалось выпустить из-за негласного запрета. В итоге с нее взяли 5 песен, и 3 он написал специально для этого фильма. Например, мелодию для песни «Жизнь», ну или как некоторые ее называют «Мы вместе с птицами в небо уносимся», это та самая финальная, под которую буксир «Циклон» в фильме «Унесся».

0: программе «Ю» композиция «Жизнь». Автор слов – поэт-песенник Олег Жуков, работавший с Юрием Антоновым с 1967 года. Песня эта вышла в 1981 году. Напомню, что написана она была специально для фильма «Берегите женщин».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: В программе «Ю» говорим про любимых артистов. Сегодня у нас гениальный композитор и исполнитель Юрий Антонов. Недавно освежили в памяти важную часть биографии артиста — фильм «Берегите женщин». Послушали одну из песен, ну и, наверное, было бы неправильно хотя бы вскользь не вспомнить и про другие его работы из этой музыкальной комедии. Их там было, напомню, 8. И каждая моментально ушла в народ. Наименная картина. Специально для фильма «Берегите женщин». Также в комедии звучала вот эта интересная работа.
2: Всего

Автор слов здесь снова Леонид Фадеев. Были в этом фильме и другие песни, которые мы скоро послушаем. Послушаем целиком уже. Ну, например, одна из них прямо сейчас. Мелодичная, лиричная, красивая. На стихи Леонида Фадеева также идеально ложится в кадр. Премьера мелодии состоялась именно в картине «Берегите женщин». 20 лет спустя.

0: Еще одна красивая мелодия от Юрия Антонова 20 лет спустя. А тем временем уже больше 40 лет спустя после написания этой замечательной песни прошло. В 81-м году она была выпущена и сегодня прозвучала в программе «Ю».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Да, программа «Ю» продолжается. В ней вспоминаем про талантливых людей. Сегодня про того, чей голос и мелодии стали саундтреком для многих и многих поколений. Это Юрий Антонов. И вот так, оставаясь в уютной атмосфере 80-х, нужно обязательно вспомнить еще одну его песню, которую всегда хочется подпевать. У меня, например, не получается себя сдерживать. «Крыша дома твоего». Такой гимн семейному теплу, уюту, появившийся на свет в 83-м году. Любопытно, что песня эта изначально создавалась не для сольного исполнения нашим сегодняшним героям. Дело в том, что Антонов написал эту мелодию для детского мюзикла «Приключения кузнечика Кузи». То есть петь ее должен был маленький кузнечик. Кузнечик голосом актера Георгия Вицина. Но запись песни задерживалась, потому что Вицин был занят на съемках. Получилось так, что песня вышла сначала на сольном альбоме Антонова в его исполнении. Музыкант почувствовал потенциал мелодии и оставил ее в своем репертуаре. По сути, это одна из его визитных карточек. Кстати, слова написал поэт-песник Михаил Плецковский. Это тот самый, который подарил нам «Ягоду малину» в свое время и текст для песни «Увезу тебя я в тундру». И много чего еще, конечно. Есть и еще один интересный факт, связанный с песней «Крыша дома твоего». И не только с ней, между прочим. Перед тем, как рассказать о нем, хочу поставить вот этот красивый фрагмент.

Дело в том, что в середине 80-х Юрий Антонов ездил в Финляндию, где, помимо пластинки «My Favorite Songs» с 13 песнями, выпустил миньон «Юрий», на котором оказались три композиции на английском языке и с другим звучанием. Я думаю, вы успели это заметить. В этом ему помог финский исполнитель, автор песен Эса Каартамо. Он написал текст на английском языке и сделал вот эти вот необычные аранжировки. При этом английские слова вообще никак не связаны с основными. То есть это не перевод песни, это просто другой текст. «Была крыша дома твоего» стала «Look at their faces» — «Посмотри на их лица». Ну а мы с вами внимательно и с удовольствием вслушиваемся в неповторимый оригинал.

0: крыша дома твоего. Такая прочная, проверенная временем крыша, не текущая, все нормально с ней, все в порядке. Которая вообще не нуждается в ремонте. Кстати, в 85-м году с песней познакомилось в том числе и все детское население Советского Союза. Она попала в одну из серий легендарного мультсериала «Ну, погоди».
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Да, и в этой самой программе «Ю» сегодня о народном артисте России Юрии Антонове. Еще одна его песня, которая покорила сердца миллионов, ну, особенно ту часть миллионов, которая носит имя Анастасия, вышла она в самом конце 70-х и была записана вместе с Виа Аракс и выпущена на грампластинке аудиоприложение к журналу «Кругозор». Как же родилась эта песня? История, ну, практически киношная. Поэт-песенник Леонид Фадеев, который по профессии был, между прочим, еще и биофизиком, так вот однажды он как будто бы случайно встретил Юрия Антонова в ресторане Дома композиторов. Понимая, что второй такой возможности может и не представиться, Фадеев рискнул подойти к музыканту и предложить свои стихи. Записать было не на чем, в итоге он просто набросал текст на салфетке. Но, как рассказывал сам Антонов, я взял эту салфеточку, аккуратненько ее сложил, положил в пиджачок, пришел домой и забыл. Она пролежала недели 2-3, я вытаскиваю бумажку, а это текст Анастасии. У меня было настроение благодатное, говорит маэстро, я сел за рояль и начал что-то там ковырять, и сделал Анастасию. Конец цитаты. Кстати, после Анастасии творческий дуэт Антонова и Фадеева подарил нам еще немало хитов. И вот удивительно, но несмотря на огромную популярность, впоследствии путь Анастасии к официальному признанию был непростым. Худсовет песню не оценил, а сам Антонов тогда еще не был членом Союза композиторов. Это осложняло выпуск полноценной пластинки, что, однако, не стало большой преградой, потому что песня моментально разошлась на аудиокассетах благодаря народной любви. Еще одна интересная подробность. После выхода песни Анастасии в 79-м году родители стали чаще называть девочек этим именем. А еще в народе существовала такая версия, что песня якобы посвящена немецкой актрисе Настасье Кински, с которой Антонов случайно познакомился в Москве. При этом и Антонов, и Фадеев неоднократно заявляли, что имя Анастасии является случайным в песне и не имеет никакого отношения к чьей-либо биографии. Любопытно и то, что Антонов редко исполнял эту песню на концертах. Он сам признавался, что композиция довольно сложная для вокала. Но однажды он доверил свое произведение другому, очень известному артисту.

Узнали? Да, это Сергей Лазарев. В 2009 году в эфире шоу «Достояние республики» на Первом канале в присутствии самого маэстро блестяще, как мне кажется, справился с задачей. Вот такая история песни, начавшей свой путь на салфетке и покорившей в итоге многих и многих слушателей.

0: программе «Ю» «Анастасия». Кстати, говорят, что эту песню услышал и оценил сам Пол Маккартни. Ему ее привез продюсер, который гостил в Москве, и в 88 году в интервью нашему журналисту Пол Маккартни упомянул имя Юрия Антонова, что подтвердил и сам композитор. При ответе на вопрос, что вы знаете о советской эстраде, бывший участник «Битлз» вспомнил «Подмосковные вечера», ансамбль советской армии и Юрия Антонова. Уже совсем скоро продолжим вспоминать интересные факты, связанные с творческой жизнью гениального композитора.
1: Реклама.
2: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Ретро-ФМ представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, День радио.
5: Как бы радио.
4: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский, спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
6: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, все так и есть, это программа «Ю». А тех, кто делал и делает музыку, сегодня рассказываю как раз о человеке на букву «Ю», народном артисте России Юрии Антонове. Мы знаем Антонова вокалиста и, конечно, Антонова мелодиста, который писал музыку не только для себя. Его песни исполняли и другие артисты. Давайте пробежимся по некоторым из них. Ну, например, вот это очень известная композиция.

Эта песня «Поверь в мечту». Автором слов стал поэт Игорь Кохановский, а одними из исполнителей небезызвестная группа «Земляне», с которой Антонов познакомился еще в 80-м году. Кстати, это не единственная песня, которую Антонов подарил коллективу, но точно одна из самых известных. Между прочим, самому маэстро песня тоже понравилась, и он включил ее и в свой репертуар. Она вышла на одноименном альбоме «Поверь в мечту» в 85-м году. И еще одна песня, которую исполнял не только Антонов, это тот самый «Белый теплоход».

данном случае это Виа синяя птица. Эта версия стала популярной наравне с антоновской. Кстати, она часто появляется в эфире Ретро FM. Есть еще одна работа, которая точно заслуживает внимания, в том числе и потому, что звучала и мужскими, и женскими голосами. Давайте пропустим барышень вперед.

Это Аида Ведищева. Та самая, которая пела «Чунга-чангу», песенку о медведях или снова олень, конечно. Есть еще один девочковый вариант исполнения этой песни.

Это советская и российская певица Светлана Рязанова. Она записала ее с ансамблем «Мелодия» Георгия Гороняна. Обратите внимание на джазовую аранжировку. Так, теперь мальчишки с той же песней.

0: Это Виа «Добры молодцы». А вот это уже ансамбль «Поющие сердца». Концертная запись.
1: Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если в дождь такой ждать ты будешь, значит ты меня вправду любишь, да?
0: Ну и еще один интересный вариант в исполнении «Веселых ребят». В этой версии совсем другие слова. И, например, вместо фразы «Если любишь ты» звучит «Верю, верю».

Это более ранняя версия песни от поэта Виктора Дюнина. Она так и называлась «Верю, верю я». И, по сути, именно так и начиналась история вот этого легендарного хита. Ну, а автором знакомого нам и привычного текста стал уже поэт Леонид Дербенев. Конечно, были и другие песни на музыку Юрия Антонова, которые исполняли разные артисты. Например, сегодня мы уже вспоминали песню «Нет тебя прекрасней», которую исполнили все наши знакомые, поющие гитары, и «Добрый молодец», и «Веселый ребят» в свое время, и даже Владимир Плесняков-младший в 1997 году для новогоднего проекта «Старые песни о главном 3».

А сейчас очень хотелось бы послушать еще одну мелодию, написанную Юрием Антоновым и исполненную другим замечательным артистом. Она из фильма «Берегите женщин», о котором мы сегодня уже вспоминали. Исполняет ее певец и солист группы «Аракс», в то время Сергей Беликов. И это та самая «Радуга».

0: программе «Ю» Сергей Беликов. «Радуга» — слова Леонида Фадеева. Музыку, естественно, написал Юрий Антонов. Композитор, эпоха и главный герой сегодняшнего эфира.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Это программа «Ю», где мы вместе вспоминаем об артистах, исполнителях, композиторах, в общем, о талантливых людях. Так получилось, что сегодняшний герой Юрий Михайлович Антонов сочетает в себе все эти качества. Много о чем поговорили, много о чем не успели. Не то чтобы это подведение итогов, но если коротко, то у него вышло более 20 альбомов, общим тиражом порядка 50 миллионов копий, множество званий и наград, среди которых народный артист России, и несколько орденов за заслуги перед Отечеством, включая орден первой степени. А еще у него есть любовь миллионов слушателей. Однажды в интервью, отвечая на частый вопрос про его песни «А как вы это сочинили?», Юрий Антонов сказал: «Да никак, сел за рояль и сочинил. Значит, было удачное время для появления песни. Вот и все». Разное случалось на его долгом творческом пути. Антонова убирали с телеэкранов и радиоэфиров, было и такое. Но это только подогревало интерес. Люди переписывали его кассеты друг у друга. Его называют перфекционистом, первым советским миллионером и по праву большим любителем животных, кстати говоря. В его загородном доме действительно живут и кошки, и собаки, и утки, и гуси. Ну, а рядом с нами, со всеми, продолжает жить его творчество. Многие песни даже спустя 40 лет и больше звучат в караоке, на свадьбах, в стриминговых сервисах и, конечно, на лучшем в мире радио «Ретро-ФМ». Надеюсь, Юрий Михайлович тоже услышит нашу программу. Хочется пожелать ему здоровья и сказать огромное спасибо за тепло, которое дарит любая из его песен. В следующий раз снова вспомним и узнаем что-нибудь интересное про другого артиста. Свои предложения обязательно пишите во всех страницах RetroFM в соцсетях с пометкой «Программа Ю». А если вдруг решите переслушать этот или какой-то другой выпуск, ищите подкаст эфира на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
1: В эти минуты в Петербурге плюс 20, дует слабый западный ветер. Завтра в нашем городе погода обещает быть с переменной облачностью без осадков, со слабым западным ветром и температурой ночью около плюс 8 градусов, а днем потеплее до плюс 16. Напомню, сейчас в Петербурге плюс 20, дует слабый западный ветер и, что самое важное, светит яркое майское солнце.
0: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0. Погода на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
6: Если по

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, Вася. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: как известно, женщинам без мужчин действительно никуда, ведь кто в первомайские праздничные выходные свою любимую вывезет на природу, угостит шашлыком, самостоятельно пожаренным, ну и самое главное, со всей этой красотой хорошенечко нафотографирует. Жанна Агузарова напомнила как раз об этом своей песней, ну и действительно, с любимыми не расстаемся, вместе проводим выходные под музыку ретро-ФМ. Далее с нами Пол Маккартни, дуэт Мэйвуд и Сиси Кетч, 14.17 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Денис Волков. Всем день добрый.
1: Шоу «Дорогие гости» на ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Каждую неделю ко мне в шоу «Дорогие гости» приходят выдающиеся деятели современности, которые отвечают на ваши затейливые вопросы. И кто-то из вас может выиграть приличную сумму денег. Свои вопросы оставляйте на сайте retrofm.ru. Напоминаю, это в ваших же интересах.
1: Шоу «Дорогие гости» на ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoto.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
12: Успех.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02-6+.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
18: 12+.

0: Не знаю, как вам, друзья, лично мне сегодня постоянно вспоминается шутка об одном человеке, который наслаждался своим выходным, пока вдруг не вспомнил, что это будний день уже наступил, а он и не заметил. Но, друзья, на будущее имеем в виду, что несмотря на то, что вроде бы уже второй выходной в нашем полнейшем распоряжении, в ближайшем будущем, то есть завтра, нас ждет еще один. Это, конечно, здорово. 14.41 в Санкт-Петербурге. Только что на Ретро-ФМ мелодия из фильма «Гости из будущего». Ну, а уже скоро приятную музыкальную компанию нам составят Милен Фармер, Игорь Иванов, а также дуэт Pet Shop Boys на Ретро-ФМ.
1: Слушайте Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество «Ретро-ФМ Санкт-Петербург» ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о звездах 70-х, 80-х, 90-х. «Ретро-ФМ Санкт-Петербург» ВКонтакте. Участвуйте в жизни любимой радиостанции.
2: Реклама.
3: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15.00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: «Азэстатнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
1: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
7: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Говорят, в кулинарии оно как получается? Чем хуже настроение, тем лучше отбивные. Но хорошо, что в реальной жизни рецепт нежности куда более простой и приятный. Если верить Милен Фармер на Ретро-ФМ, то нежность порождает нежность. В общем, пользуемся этим принципом к себе во благо и с удовольствием. 14.55, Северная столица. Меня зовут Денис Волков. Всем желаю прекрасного отдыха в эти майские праздники под музыку Ретро-ФМ. И приглашаю в новый музыкальный час. 14.55, Северная столица.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: В эти минуты в Петербурге плюс 19, дует слабый западный ветер. И завтра в нашем городе будет переменная облачность, но обойдется без осадков. Ветер подует западный, температура ночью будет до плюс 8 градусов, но днем потеплеет уже до плюс 16. Ну а сейчас в Петербурге, напомню, плюс 19, дует слабый западный ветер, по ощущениям примерно плюс 16.
2: Реклама.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648 5000. Цены 10.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, день радио.
3: Как бы радио.
2: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: Потанцевать всех приглашает Кайли Минок на Retro FM. И, кстати, друзья, мы такие предложения только поддерживаем. Только самой лучшей музыкой нескольких десятилетий. Но не только музыкой, но и гостями. Мы готовы вас порадовать уже завтра в час дня, когда 13.00 на Retro FM начнется шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Напомню, в нашей программе «Звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта» приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Retro FM. Ну и, конечно, если наш дорогой гость отвечает неверно, то на этом можно заработать приличную сумму. Если вам это интересно, тогда оставляйте вопросы на сайте retrofm.ru. Но уже завтра в шоу «Дорогие гости» придет певец, бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Мелимеров. Не пропустите, включайте Retro FM в 13.00. Скучно точно не будет. Ну а пока в Петербурге 15.17.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успех.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Не на паузу, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
13: Минсе.
12: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
13: Минсе.
12: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Внимание, вопрос.
15: Есть дела интересные?
16: Все сложно.
17: Ни свидетелей, ни улик.
16: Но надежно.
15: Я вам столько дел раскрыла.
18: Что за девушка?
16: Детектив на все руки.
19: Короче, тут такое дело.
15: Я не такая.
16: Новые серии.
18: Звучит многообещающе.
16: В субботу в 18.25.
19: А мотив?
16: Вечерний детектив.
19: Замечательно.
16: На канале ТВ-центр.
15: Женщины его тоже любят.
11: Возрастное ограничение 16+.
20: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
21: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Если винить в чем-то любовь, как некоторые утверждают, то только в том, что она закрывает нам глаза на недостатки любимого человека, подчеркивая лишь его достоинства. Но, с другой стороны, а получится ли обвинить любовь в таком? Сандр на Ретро FM примерно об этом и размышляет. 15:42 в Санкт-Петербурге. Далее с нами группа Дизайлис, Смоки и Владимир Пресняков. Всем отличного отдыха.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Морской вояж-то, конечно же, прекрасный, если верить песне дизайна старой трэп-эм, но, с другой стороны, и шашлыки на дачу в первомайские выходные тоже штука хорошая. Так что, никому не завидуя, продолжаем отдыхать, наслаждаться свободным временем под музыку ретро-ФМ, ну и скоро ей продолжит с вами делиться уже Олег Суворов, ну а я, Денис Волков, прощаюсь до завтра. Северная столица, 15:56.
1: Погода на ретро-ФМ.
0: В эти минуты в Петербурге плюс 18, дует слабый западный ветер. Завтра в нашем городе будет переменная облачность без осадков. Ветер подует слабый, западный. Температура ночью будет до плюс 8 градусов, ну а днем потеплее до плюс 16. Напомню, сейчас в Петербурге плюс 18, дует слабый западный ветер. Светит яркое майское солнце. В общем, погода вполне приятная.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Восток, дело тонкое, напоминает на Ретро FM дуэт Кармен. Ну а северо-запад в субботу вечером и вовсе даже не дело, а безделье. Но безделье приятное и музыкальное. В Петербурге 16 часов 17 минут. Меня зовут Олег Суворов. Отличного всем наступающего вечера в теплой компании Ретро FM и любимых хитов. Уже скоро здесь Глория Гейнер, Юрий Антонов и группа Sugar Babes.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Внимание, вопрос.
4: Есть дела интересные?
5: Все сложно.
6: Ни свидетелей, ни улик.
4: Но.
7: Но.
5: Но надежно.
4: Я вам столько дел раскрыла.
8: Что за девушка?
5: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
4: Я не такая.
5: Новые серии.
10: Звучит многообещающе.
5: В субботу в 18:25.
11: А мотив?
5: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
5: На канале ТВ-центр.
4: Женщины его тоже любят.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: кому дорога к морю, а кому милей дорога на дачу. Тут главное, чтобы причина была приятная, не огородные работы, а шашлычно-маринадные, например. Юрий Антонов на Ретро FM. А 16:30 в Петербурге с выпуском новостей Данила Бурлакин.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Нововведение коснется населенных пунктов, где нет стационарных аптек и лицензированных фармацевтов. Примечательно, что в таких пунктах можно будет заказать некоторые лекарства заранее, однако в них нельзя будет приобретать сильнодействующие и иммунобиологические препараты. Продлится этот эксперимент до 1 сентября 2029 года. Российский топливный рынок не нуждается в дополнительных экстренных мерах, помимо действующих ограничений на экспорт. Такое мнение высказал зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, ситуация остается стабильной даже на фоне приближающегося сезонного пика спроса. Отечественный рынок, по его оценке, сейчас требует аккуратной настройки, а не радикальных решений, и в целом выглядит устойчивее, чем во многих других странах. В российских школах могут увеличить продолжительность перемен минимум до 15 минут. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, нынешние перерывы по 5-10 минут – это слишком мало. Дети не успевают переключиться между уроками, а учителя часто дают домашнее задание прямо на перемене. Гриб также отметил, что время на обед в школах, особенно весной и осенью, должно составлять минимум полчаса. Петербургский аэропорт Пулково с 3 по 12 мая бесплатно откроет бизнес-залы для ветеранов и блокадников. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Услугу вместе с одним сопровождающим смогут получить участники Великой Отечественной, бывшие узники концлагерей, а также жители блокадного Ленинграда. Для подтверждения права на льготу достаточно будет предъявить соответствующее удостоверение. В залах гостей ждут зоны отдыха, шведский стол и напитки.

И последнее. Петербургская прыгунья в воду Анна Кананыхина завоевала серебро в суперфинале Кубка мира в Пекине. На 10-метровой вышке спортсменка набрала 319 баллов, уступив лишь китаянке Цзян Линьцзинь. Замкнула тройку немка Паулина Александра Пфайф. Напомню, турнир проходит с 1 по 3 мая. Для российских прыгунов это первое международное соревнование с флагом и гимном после того, как Федерация водных видов спорта сняла с россиян ограничения. В конце выпуска о валюте на эти выходные. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Это были новости. Далее с вами Олег Суворов и музыка Retro FM.

0: А тетя и не волнуется, потому что с дядей все в порядке. Дядя собирается вместе с ней отправиться в круиз Ретро-ФМ. Но ведь невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели. В утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей!
1: Пробки на дорогах.
0: А по данным Яндекс.Кар, 25 минут отнимет КАТ по внутренней стороне от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской обороны. Приморское шоссе от КАТ до поворота к шалашу Ленина задержит на 14 минут. Также затруднения на Народной от Большевиков до Дальневосточного, на Садовой от Инженерной до Вознесенского проспекта и на Гороховой от Семеновского моста до Садовой улицы.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
4: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: в любви, как в мотоцикле, третий либо лишний, либо в коляске. Сандра на ретро-ФМ, как всегда, поет о любви, которой никто и ничто не помеха. В Петербурге 16:55, меня зовут Олег Суворов. Проводим эти замечательные майские выходные в самом желанном окружении и непременно под музыку ретро-ФМ.
1: Погода на ретро-ФМ.
0: А за окошком месяц май, довольно-таки тепло, плюс 17 сейчас в северной столице, по ощущениям. Также ночью будет 10-11, тепла. Завтра в Петербурге облачно, с прояснениями, но также без осадков. Будет дуть порывистый западный ветер, и в течение дня будет немного свежее, от 13 до 16 градусов тепла. Сейчас, напомню, плюс 17.
2: Реклама.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительно до 3 мая.
5: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
6: Стану твоим ангелом.
5: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста.
7: 15 мая. Марк Тишман. «Колизей».
5: Билеты на сайте alushow.ru и в кассах города. 12+.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки Retro FM.
9: 12+. Телефон рекламной службы Retro FM 325-94.

0: Мир труд май — это в первую очередь не про труд, а про отдых. Друзья, отдыхаем мы по-первомайски с размахом и непременно музыкально. Это Джо Кокер, а далее с нами на Ретро FM Билли Джоэл, Андрей Губин и Хулио Иглесиас. Меня зовут Олег Суворов. В Петербурге 17 часов 15 минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
1: Каждую неделю ко мне в шоу «Дорогие гости» приходят выдающиеся деятели современности, которые отвечают на ваши затейливые вопросы. И кто-то из вас может выиграть приличную сумму денег. Свои вопросы оставляйте на сайте retrofm.ru. Напоминаю, это в ваших же интересах.
3: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
15: Чижик!
16: Подробности на сайте chizhik.club.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
18: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: вспомнилась шутка. Всегда надейся только на лучшее, то есть на себя. Хотя Билли Джоэл на Ретро FM напоминает, что и себе доверять — это же не самая лучшая идея. Друзья, верим календарю. Наконец-то он по-настоящему радует нас. Всем отличного майского настроения. В Петербурге 17:30 с выпуском новостей. Данила Бурлакин.
1: Добрый вечер. Водителям и другим потерпевшим по административным делам разрешили снимать копии материалов и делать выписки. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Авторы инициативы поясняют, что старая норма часто не позволяла, например, скопировать видеодоказательства. Теперь же в административном кодексе прямо закрепили право участников производства, включая потерпевших и их представителей, не только изучать документы, но и копировать их. В России планируют масштабно обновить систему школьного питания.

Таня, петербургский парламент внес в Госдуму соответствующий законопроект. На регионах хотят разрешить создавать госпредприятия, которые будут централизованно организовывать питание в школах. А сейчас, по данным парламентариев, только около 60% школ имеют собственные пищеблоки, а остальные заказывают еду. У многих учеников выявили дефицит тех или иных важных для организма веществ, поэтому в меню хотят добавить больше рыбы, также ужесточить контроль за поставщиками. Отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия достойной замены. Такое заявление сделал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, экзамен постоянно дорабатывают, хотя полностью идеальным он никогда не станет. Ни одна страна мира, как отметил Музаев, пока не отказалась от вступительных испытаний при поступлении в вузы. Возможно, через 10 лет появится новая система, но сейчас предложить взамен никто ничего не может. При этом Музаев подчеркнул, что ЕГЭ в целом отвечает запросам общества. Петербуржцы в майские праздники потратят на шашлыки в среднем 3400 рублей на человека. Об этом свидетельствует опрос. Самостоятельно жарить мясо на природе собирается четверть горожан, еще 3% пойдут в гости, а 7% планируют оба варианта. Почти половина опрошенных вообще не имеет шашлычных планов. Самым популярным мясом для шашлыка стала свинина, на втором месте идет ассорти, а замыкает тройку курица. И последнее. Сборная России по синхронному плаванию выиграла золото на Кубке мира в групповой произвольной программе. Третий этап турнира принимает китайский город Сиань. Наши спортсменки набрали 260 баллов. Второе место занял Китай, третье – Италия. Напомню, российские синхронистки впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта с национальным флагом и гимном. В конце выпуска о валюте на эти выходные. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Это пока все новости. Далее с вами Олег Суворов и музыка Retro FM.

0: как говорится, счастливая жена, счастливая жизнь. Счастливый муж, подозрительная жена. Хотя в хите Криса Ри, звучащем на Ретро FM, счастливы все, и это прекрасно. В Петербурге 17:43. Продолжаем делиться только самыми лучшими эмоциями под лучшие хиты Ретро FM. Уже скоро здесь оркестр Поля Мария, Владимир Пресняков и Игорь Корнелюк.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, 16 минут отнимет КАТ по внутренней стороне от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской обороны. Выборгское шоссе от остановки 25-й километр до Приозерского шоссе задержит на 11 минут. Также затруднения на Приморском шоссе от Заречной дороги до Северного переулка. На 8-й и 9-й линиях Васильевского острова от набережной Лейтенанта Шмидта до набережной Смоленки. На Народной от Большевиков до Дальневосточного.
2: Реклама.
1: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Ретро FM представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, день радио.
5: Как бы радио.
4: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский, спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
6: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Да чего же трудно объяснить иностранцам, почему руки не доходят, а ноги не держат. Но в этом хите все просто и понятно. Руки держат, ноги ходят, и в целом получается танго, хоть весьма неторопливое. Грейс Джонс на Ретро-ФМ в Петербурге, 17:56. Меня зовут Олег Суворов. Приятного вам во всех отношениях вечера, друзья.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Ну а в плане погоды он, безусловно, приятен. Этот вечер плюс 17 сейчас ощущается так же. Ночью в Петербурге будет 10-11. Тепла. Завтра нас ждет погода облачная с прояснениями, без осадков. Будет дуть порывистый западный ветер. И в течение дня потеплеет до 13-16 градусов. В эту минуту, напомню, плюс 17, который ощущается так же.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Довольно сложно быть дрессировщиком самому себе. Например, чтобы встать и куда-то пойти, никакие команды не действуют. Пожалуй, кроме таких, идем ужинать или шашлык готов. Тут уж хочешь не хочешь, а поговоришь себе и делаешь шаг. Как песни Михаила Боярского на Ретро-ФМ. В Петербурге уже 18.18. Меня зовут Олег Суворов. Движемся дальше, друзья. И уже скоро встречаем на Ретро-ФМ мелодии с кинофильма «Начало» Сергея Минаева и Сиси Кетч.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
5: Успел.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте «Радиохаб».
10: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
9: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
10: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
9: Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал «Ретро-ФМ», запускайте «Радиохаб»
10: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: Свое надо брать, пока оно еще ничье. Ну и мы берем свою порцию отменного праздничного майского настроения. И, конечно же, только самую лучшую музыку. Мелодия из кинофильма «Начало» звучит на Ретро FM. В 18.30 в северной столице с выпуском новостей Данила Бурлакин.
1: Добрый вечер. В Госдуме предложили ввести потолок цен на первое высшее образование. Авторы такой инициативы напомнили, что стоимость обучения в некоторых вузах за год выросла на 30% и достигает 2 миллионов рублей. А по мнению депутатов, государство должно ограничить рост платы уровнем официальной инфляции. В идеале первое образование должно стать полностью бесплатным, в первую очередь для стратегических специальностей, а именно врачей, учителей и инженеров, где наблюдается кадровый дефицит. Владимир Путин подписал закон о создании новой горной зоны на Алтае. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В России сейчас уже действуют 4 подобные зоны. В их число входят Янтарная в Калининградской области, Сибирская монета в Алтайском крае, Красная поляна в Краснодарском и Приморье в Приморском. И горная зона «Золотой берег» в Крыму находится в стадии строительства. Российский топливный рынок не нуждается в дополнительных экстренных мерах, помимо действующих ограничений на экспорт. Об этом заявил зампред комитет Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, ситуация с топливом в стране остается стабильной, даже на фоне приближающегося сезонного повышения спроса. Наш рынок, как отметил Станкевич, сейчас в целом выглядит устойчивее, чем во многих других странах. Петербургский аэропорт Пулково с 3 по 12 мая бесплатно откроет бизнес-залы для ветеранов и блокадников. Услугу вместе с одним сопровождающим смогут получить участники Великой Отечественной, бывшие узники концлагерей, а также жители блокадного Ленинграда. Для подтверждения права на льготу достаточно будет предъявить удостоверение. В залах гостей ждут зоны отдыха, шведский стол и напитки. И последнее. В Москве уже через полчаса стартует футбольный матч между ЦСКА и петербургским «Зенитом». Согласно статистике, столичные армейцы после 27 туров набрали 45 очков и занимают 6-е место, а петербуржцы идут вторыми с 59. В прошлом туре ЦСКА сыграл в ничью с

Рубином, а «Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 2-0. Пока что наш клуб отстает от лидирующего «Краснодара» всего на одно очко. И в конце выпуска о валютах на эти выходные. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Это все новости на сегодня. Далее с вами Олег Суворов и музыка «Ретро-ФМ».

0: вот именно где-то рядом ты, наш воскресный гость. И каждое воскресенье в 13:00 в шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта, приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые, кстати, задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если наш дорогой гость отвечает неверно, то на это можно прилично заработать. Если интересно, то оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а завтра в шоу «Дорогие гости» придет певец, бывший участник группы премьер-министр Жан Мелемеров. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00, будет весело и интересно.
1: Пробки на дорогах.
0: А по данным Яндекс.Кар, 22 минуты отнимет Приморское шоссе от Кленовой до Вокзальной улицы, Зеленогорское шоссе от станции Репина до станции Солнечная задержит на 19 минут. Также затруднение накат по внутренней стороне от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской обороны и на Приморском шоссе от Зеленогорского шоссе до Северного переулка.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это всего лишь расходы. Рикардо Фолли на Ретро-ФМ о философском отношении к жизненным трудностям. В Петербурге 18:55. Меня зовут Олег Суворов. Друзья, запасаемся солнечным майским позитивом. Он поможет в любой ситуации.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: За окном по-прежнему тепло и солнечно, плюс 17 в северной столице. Ощущается примерно так же. Ночью будет около 10-11 градусов тепла. Завтра нас ждет погода облачная с прояснениями. Также обойдется без осадков. Будет дуть порывистый западный ветер. И в течение дня ожидается от 13 до 16 градусов тепла. В эту минуту, напомню, плюс 17.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
3: Стану твоим ангелом.
2: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: А кто не умеет радоваться жизни, тому и выходные ни к чему. Надеюсь, мы к таким людям не относимся. Друзья, по-весеннему легко и непринужденно проводим этот субботний майский вечер под лучшую музыку Ретро-ФМ. Это Sting. До ближайшей минуты нас будут радовать своими хитами Леонид Агутин, группа Абба и Джой. Меня зовут Олег Суворов. В Петербурге уже 19:18.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких

швея мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: Да, простое женское счастье большинству мужчин не по карману. Но тем не менее, кто, если не мы, позаботится о наших любимых, ну или хотя бы сделает им приятное, сказав спасибо, было очень вкусно. Группа Амиан Майнер от РФМ в Петербурге 19.42. Отличных всем выходных в самом желанном окружении. Далее на РФМ группы Смоки, Мираж и Секрет Сервис.
1: Слушайте РФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество «Ретро-ФМ» Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о ваших любимых звездах и жизни радиостанции. Официальное сообщество «Ретро-ФМ» Санкт-Петербург ВКонтакте.
2: «Ретро-ФМ» Санкт-Петербург, 88.0.

0: вот примерно такие же эмоции ощущают финалисты нашего проекта «Круиз Ретро FM 2026», ведь невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием, и 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей!
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Плюс 14 в северной столице, по ощущениям плюс 10, ночью будет около 10-11, тепла. Завтра нас ждет погода облачная с прояснениями, обойдется без осадков, будет дуть порывистый западный ветер, и в течение дня ожидается 13-16 градусов тепла. Сейчас, напомню, плюс 14.
1: Ретро-ФМ, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Как говорит один мой друг-филолог, если вы чувствуете себя несовершенным и не можете определиться и страдаете из-за этого, должно быть вы глагол. Впрочем, словами всего не объяснить, поэтому меньше слов, больше музыки, хорошей и разной. Сандра на Ретро-ФМ, но в ближайшие минуты нас порадует мелодия из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», Саваш и Белинда Карлайл. В Петербурге уже 20 часов 16 минут. Я, Олег Суворов, желаю всем максимально комфортного вечера в компании Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
1: Каждую неделю ко мне в шоу «Дорогие гости» приходят выдающиеся деятели современности, которые отвечают на ваши затейливые вопросы. И кто-то из вас может выиграть приличную сумму денег. Свои вопросы оставляйте на сайте retrofm.ru. Напоминаю, это в ваших же интересах. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Заменитель сахара может быть не только 100% натуральным, но еще и 100% музыкальным. По крайней мере, хит дуэта Roxette, звучащий на Retro FM, прекрасный тому пример. В Петербурге уже 20 часов 41 минута. Друзья, сладкого вам во всех смыслах этого слова вечера. Ну и мы поможем, чем сможем. Уже скоро на Retro FM Дмитрий Маликов и Тайп, и группа «Бам».
1: Retro FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: да, есть такие девушки, которых трудно чем-то удивить, поет на Ретро-ФМ Билли Джоэл, но мы все-таки попробуем. Например, буквально по щелчку пальцев устроим настоящую танцевальную вечеринку. Друзья, пора делать громче, ведь уже через несколько минут стартует вечеринка Ретро-ФМ радиоверсия. Неповторимый живой супермикс. Танцуем, напомню, ежедневно с 9 вечера и до полуночи под лучшие диско-хиты на вечеринке Ретро-ФМ. В Петербурге уже 20:55, я Олег Суворов прощаюсь до завтра и желаю всем отлично провести этот субботний вечер.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: За окном плюс 13, по ощущениям плюс 10, ночью в северной столице будет около 10-11 градусов тепла, но завтра нас ждет погода облачная, с прояснениями, обойдется без осадков, будет дуть порывистый западный ветер, и в течение дня ожидается от 13 до 16 градусов тепла. В эту минуту, напомню, плюс 13.
1: Ретро-ФМ, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Вот он, тот самый термин, который чаще всего не требует перевода и вызывает исключительно положительные эмоции. Holiday, как поет нам Мадонна в своей композиции. Ну, а мы можем называть это запросто праздничными выходными, которые, собственно, продолжаются. 2 мая, суббота на календаре, 21:17 на часах в Москве. Танцы в нашем эфире до полуночи.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

уже танцующим и всем вновь присоединившимся, мой пламенный привет. Напоминаю, что в эфире до самой полуночи только лучшая дискотечная музыка в рамках вечеринки Ретро-ФМ. Отличного всем продолжения выходных и только жарких, позитивных танцев.

0: Мы рояли, гитары, а временами еще и маракасы с кастаньетами и так далее, тому подобное. Лучшая музыка, она вообще-то предполагает звучание самых разных инструментов, даже будучи, как многие говорят, электронной. Игорь Николаев в продолжении уникального микса со своей знаменитой композицией здесь, на вечеринке Ретро-ФМ, на радость всем танцующим. 21.56, время московское.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге будет ясное небо без каких-либо намеков на дождь. Легкий, но временами порывистый ветер подует с запада и юго-запада. Воздух охладится не сильно, всего до плюс 8, плюс 10. Завтра днем облака нагрянут после полудня, местами может пройти небольшой дождь. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух прогреется до плюс 12, плюс 14.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Как вы могли заметить, только лучшей дискотечной музыкой наполнен наш уникальный супермикс. Все это коротко и лаконично называется «Вечеринка Ретро-ФМ», которая ежедневно встречает гостей и ценителей лучшей танцевальной музыки. С 21 до полуночи жаркие танцы вам обеспечены, друзья, в любой день или, точнее, вечер недели. 22.17 в столице. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет!

0: студент, комсомол, спортсмен, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка в Сибирь.
1: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Склифосовский.
1: Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше.

0: Проникновенно, трогательно, если не сказать эпично. Именно так, как умеет команда Smokie и демонстрирует нам в данный момент времени в финале второго часа уникального супермикса. Вечеринка Retro FM в разгаре.
1: Погода на Retro FM.
2: Этой ночью в Петербурге будет ясное небо без каких-либо намеков на дождь. Легкий, но временами порывистый ветер подует с запада и юго-запада. Воздух охладится не сильно, всего до плюс 8, плюс 10. Завтра днем облака нагрянут после полудня, местами может пройти небольшой дождь. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух прогреется до плюс 12, плюс 14.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

нашем с вами случае, друзья, учитывая текущий праздничный уикенд, Night of the Nights, или всем ночам ночи, это как прошедшая ночь от пятницы к субботе, так и, очевидно, наступающая от субботы к воскресенью, одна другой краше, ярче, праздничнее, позитивнее и музыкальнее. Ну а вот, правда, в плане погоды сегодняшняя ночь обещает быть еще и теплее, то есть выходит на лидирующие позиции. А под лучшую танцевальную музыку и того более будет просто жарко по-настоящему. 23.17, время московское, вечеринка Ретро-ФМ в эфире до самой полуночи. Не забывайте.

фееричное выступление Ромы Жукова вошло в музыкальную историю надолго. И как следствие в наш уникальный микс, да и не единожды, а регулярно мы встречаем творение музыканта здесь в эфире вечеринки Ретро FM в том числе. 23:42 в Москве. Танцуем с вами до полуночи.

0: Happy Nation, или же всем счастливчикам, кто готовится вот уже к третьему выходному подряд, посвящается. Не сомневаюсь, друзья, что вы отлично проводите время, особенно под лучшую музыку. Вот она-то и продолжает звучать на Retro FM, причем круглосуточно. Погружаться в наступающую ночь рекомендую в нашей компании. С полуночи рядом с вами будет уже Дмитрий Майоров. Ему и передаю музыкальную эстафету. Ну, а я, Руслан Романов, вернусь к вам завтра в послеобеденное время. Все непременнейше. Удачи!
1: Погода на Retro FM.
2: Этой ночью в Петербурге будет ясное небо без каких-либо намеков на дождь. Легкий, но временами порывистый ветер подует с запада и юго-запада. Воздух охладится не сильно, всего до плюс 8, плюс 10. Завтра днем облака нагрянут после полудня, местами может пройти небольшой дождь. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух прогреется до плюс 12, плюс 14.
1: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

Всем салют, полночь в столице, Стинг, Пэтти Райан и команда «Секрет» впереди.

0: Everywhere, везде и всюду, и повсюду, более понятно говоря, выражаясь, может быть, остается и неравное количество выходных часов. Ну, а будем придерживаться московского времени в нашем музыкально-развлекательном освоении этого воскресенья. Сейчас 17 минут первого, столица, Bad Boys Blue, Джо Дассен, Алсу и Сандра уже очень скоро к нам присоединятся на Retro FM. Ждаем, рассчитываем, меня зовут Дмитрий Майер, всем большие приветы.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

стою, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

музыкальным автотюном нынче никого не удивишь, а эта история, можно сказать, стояла у истоков или популяризировала использование такого фотошопа для голоса, хотя Шер как-то подтягивает до нужной ноты, как-то исправлять в целом не нужно. Ну, такой он эффект для эффектной музыкальной дивы. В столице 0 часов 43 минуты, скоро на Ретро FM о себе напомнит Блонди и Валерий Леонтьев.

0: Вроде во всем, везде и всюду нужна мера, но девчата из Бананарамы переизбыток чувств воспринимает не как какое-то наказание, а как все же чудо, наказание этим чудом. Песня о безумной влюбленности, которая ощущается как приговор, от которого невозможно, но при этом не хочется освобождаться. Такая запутанная мысль. По выходному свободно продолжаем продвигаться вместе далее. Это Ретро-ФМ, это 0 часов 56 минут столица.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге ясное небо без каких-либо намеков на дождь, легкий, но временами порывистый ветер дует с запада и юго-запада, воздух охладился не сильно, всего до плюс 8, плюс 10. Днем облака нагрянут после полудня, местами может пройти небольшой дождь, ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух прогреется до плюс 12, плюс 14.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дожди, дождями, майские грозы по расписанию. На вторник, 5 мая, синоптики прогнозируют и то в столице, и не только при жаре в 26 градусов. Что, готовимся, что ли, соответствующие дресс-коды, реквизиты для подобных метеонастроений? К нам на Ретро-ФМ уже готовы присоединиться синяя птица, таркан и модерн токинг. В столице час 18.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Подождите. Без меня не начинайте, не отмечайте. Сегодня 3 мая, официально День кондитера в России. Как его можно отпраздновать, думаю, мысли правильно имеются. Если нас сегодня больше обычного потянет на сладкое, на всякую кондитерку, в этом в целом ничего необычного. Как обычно, хиты, проверенные временем истории. Для нас и с нами на Ретро-ФМ. Скоро услышим Константина Никольского и Pet Shop Boys. Они впереди, в столице, час 42 минуты.

0: Хоть было-было и прошло, но не забыто. Flash in the Night, шведов Secret Service. Это их ностальгическая зарисовка о мимолетной, драматичной любви, сравниваемой со вспышкой молнии. Ну а в свете наших импровизированных советов, скажу так, в центре внимания на Ретрихэм, далее окажется немало других ярких музыкальных звезд. Ожидаем. В столице 1:56.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге ясное небо без каких-либо намеков на дождь. Легкий, но временами порывистый ветер дует с запада и юго-запада. Воздух охладился не сильно, всего до +8, +10. Днем облака нагрянут после полудня. Местами может пройти небольшой дождь. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух прогреется до +12, +14.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Любовь как мелодия, которая заставляет сердце биться быстрее. Повторяющиеся моменты и поступки — это не что-то томное. Это как раз за разом переслушивать понравившуюся песню не надоедает абсолютно. Ну, какое-то время, точно. Как-то так для себя понял эту историю Рики Поври на Ретро FM. Точное столичное, 2 часа 17 минут. И второе точно на подходе «Самоцветы» Грейс Джонс и Дмитрий Маликов.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

бэйби-бэйби. Подобно «не ходите, бэйби». Дети в Африку гулять, в Африке большие крокодилы будут вас кусать и обижать. С лесами и парками в России тоже будьте осторожны, согласно новостным каналам. Например, в Калужской области прям тьма тьмище клещей. Проснулись и не прочь подкрепиться за наш счет. Если что. Ну, а считай мгновение, услышим на Retro FM Beatles и команду «Земляне». В столице 2:41.

0: Музыкальный презент, музыкальный подарок. Может быть разным, конечно. Этот, например, сделала Милен Фармер не только нам, но и, получается, и себе. Если смотреть на дату релиза, она выпустила его в свой день рождения, 12 сентября. Сейчас же в столице точно не сентябрь, май месяц. Продолжаем по-майски отдыхать вместе на Ретро-ФМ в столице 2 часа 55 минут.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге ясное небо без каких-либо намеков на дождь. Легкий, но временами порывистый ветер дует с запада и юго-запада. Воздух охладился не сильно, всего до плюс 8, плюс 10. Днем облака нагрянут после полудня. Местами может пройти небольшой дождь. Ветер обещают умеренный, но снова порывистый, преимущественно западный. Воздух прогреется до плюс 12, плюс 14.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.